0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Racing Club Live. Selected DJs from around the galaxy pressed for blasts in the coolest DJ joint in the hemisphere, where the meat meets the beat for Intergalactic FM. Every Thursday via CBS TV on Intergalactic FM as of 8 p.m. Central Intergalactic Time.
1: The Panama Racing Club.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.